Мне метраж белокрасый еретик. Выведи мне белый паспорт, еретик. На моей не притираж, еретик. Я люблю красивый наш, не оставляющий улик. Али,